Сида выписан. Пусть только заикнется об этих двух. Чей-то брат, кому-то просто друг. Не переношу на дух. Веселая компания, ребята. Короче, все понятно, очень приятно.